0: Правила искателей.
1: В шахматах можно лишь тогда стать большим мастером, когда осознаешь собственные ошибки и слабости. Точно как в жизни.
0: Александр Алехин. Для радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останься секретом тайна третьей планеты.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Отец может передать свои умственные способности только дочери, и только на 50%. Мужчины наследуют интеллект от матери, который она, соответственно, получает в наследство от своего отца. Таким образом, мужчины по интеллектуальному уровню напоминают своих дедушек.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элейс. Прерванная жизнь.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Таков уж спорт. Любой самый счастливый финиш – лишь предшественник очередного старта. Причем прошлые победы, как бы значительно они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий. Лев Яшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель».

радиоискатель.

0: Радио «Искатель». Хочу все знать.
1: Цинхай, тибетская железная дорога в Китае, является самой высокогорной в мире, поднимаясь в самой высокой точке на высоту более 5 километров. Для этой дороги разработаны составы со специальными вагонами, в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир может надеть индивидуальную кислородную маску.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у
1: Радиоискатель.

0: Радиоискатель.
1: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. Холода, холода. Неспроста, неспроста от родных-то болей. Нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь?

0: искатели.
1: Весной 2023 года в России появился самый большой японский сад за пределами страны восходящего солнца. Открыли это чудо в парке Краснодар, который даже в прессе во время официальных мероприятий частенько называют парком Галицкого. Сергей Галицкий – краснодарский предприниматель. Он известен во всей стране как основатель сети розничных магазинов «Магнит». Родился в Сочи, учился в Кубанском государственном университете. Бизнесом начал заниматься еще в 90-е годы. В 2000-м он переформатирует свои магазины Cash & Carry в магазины с доступными ценами «Магнит». Всего через год эта сеть становится крупнейшей в России и насчитывает уже 250 магазинов. Но предпринимателю просто зарабатывать деньги было скучно. Он страстно любит футбол и в 2008 году основывает футбольный клуб «Краснодар». В 2011-м команда дебютировала в российской премьер-лиге, а в 2020-м играла в Лиге чемпионов УЕФА. В 2013-м началось строительство домашней арены клуба, и всего через 3 года открылся один из самых красивых стадионов мира – стадион «Краснодар». Сам Галицкий говорил, что эта стройка никогда не окупится. На стадионе проводятся только футбольные матчи. Его не сдают под концерты, коммерцию и различные мероприятия. Только спорт. Здесь же функционирует футбольная академия «Краснодар», куда берут самых талантливых мальчишек со всей страны. Обучение бесплатное, но отбор очень жесткий. Попасть сюда – мечта многих. А мечта Галицкого – собрать основной состав «Краснодара» только из выпускников академии. Но вернемся к парку. Его открыли рядом со стадионом в 2017-м. И опять Галицкий сделал все на свои деньги и свое усмотрение. Парк проектировало немецкое архитектурное бюро. Он сделан в современном стиле и рассчитан на семейные пешие прогулки. Вход сюда бесплатный. Летом можно валяться на газонах и мочить ноги в фонтанах. С каждым годом появляется все больше интересных объектов, редких растений и укромных тенистых мест. Нет только шумных аттракционов, палаток с уличной торговлей и пьяных компаний на лавочках. Это место быстро стало туристической достопримечательностью и точкой притяжения горожан. Последние, кстати, Галицкому очень благодарны. Они считают, что ни один градоначальник не сделал для Краснодара столько, сколько Сергей Николаевич.
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать. Слова аудио, видео и диско переводятся с латыни как «я слышу», «я вижу» и «я учусь».
1: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

0: Агент. Кыргызстан. Визитной карточкой Кыргызстана является озеро Иссык-Куль. По площади водного зеркала оно входит в тридцатку крупнейших озер мира, а по глубине занимает 7-е место. Несмотря на то, что озеро расположено на высоте 1609 метров, оно никогда не замерзает. Даже его название переводится как «горячее озеро». На самом деле термальных источников в озере нет. Оно не замерзает из-за высокого содержания соли в воде. Этим Иссык-Куль напоминает море. Вода в озере имеет насыщенный голубой цвет, а прозрачность достигает 47 метров. Все это привлекает на его берега тысячи туристов. Иссык-Куль зажат между хребтами Кюнгёй-Алато и Терскей-Алато, которые являются частью горной страны под названием Тянь-Шань. Голубое озеро вытянутой овальной формы в обрамлении хребтов с белоснежными вершинами удивительно напоминает человеческий глаз. Космонавт Алексей Леонов, впервые увидев Иссык-Куль из космоса, был настолько поражен, что назвал его «глазом Земли». Неспроста с древних времен кыргызы считают его святым и относятся с большим уважением. Красота Иссык-Куля и романтическая атмосфера, царящая на берегах, породили немало легенд. Одна из них посвящена происхождению озера. Согласно преданию, жестокий хан полюбил красивую деревенскую девушку. Он приказал своим воинам забрать и доставить ее во дворец. Однако у девушки был верный возлюбленный, который примчался на волшебном коне тулпари и спас ее. Хан снарядил погоню. Красавицу вернули, но она предпочла неволе смерти и выбросилась из окна. Тут же в долину, где стоял дворец, с гор хлынули потоки воды и затопили ее. Так на месте долины образовалось озеро с голубой солоноватой водой. Самое интересное, что старинную народную легенду подтверждают научные данные. Геологи утверждают, что Иссык-Куль имеет тектоническое происхождение. В доисторические времена из-за движения литосферных плит один из участков опустился, образовав впадину, которая заполнилась водой. Зато соседние участки резко поднялись вверх. Так образовались хребты, обрамляющие Иссык-Куль.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Прозвище в честь легендарного корабля-призрака «Летучий голландец» получили многие нидерландские авиаконструкторы, спортсмены и музыканты. Но известен и не «Летучий голландец». Так прозвали футболиста Денниса Бергкампа из-за его аэрофобии. Выступая за «Арсенал», он наотрез отказывался летать на самолетах, из-за чего пропускал важные матчи в континентальной части Европы.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: девочки смеются.
1: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в телеграм-канале. Отмечается, что космонавтам предстоит провести масштабную работу за бортом МКС, установить новое оборудование и вернуть результаты уникальных экспериментов. В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс МС-34» успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции. Переводы денег по номеру телефона незнакомым людям могут обернуться для отправителя серьезными рисками. Об этом в беседе с «Арти» рассказал доктор юридических наук, декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов. По словам эксперта, отправитель не может быть уверен, кому именно поступят деньги. Получателем может оказаться человек, включенный в перечень террористов и экстремистов, либо владелец счета, связанного с финансированием запрещенной деятельности. Виноградов пояснил, что если подобный перевод обнаружат банк или контролирующие органы, в отношении отправителя могут начать проверку. Юрист также отметил, что банк вправе заблокировать

0: подразумевает человека, который не может перестать работать даже тогда, когда в этом нет необходимости. При этом 40% опрошенных готовы отнести себя к этой категории. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Россия 360. Ульяновская область.
1: Национальный парк Сенгилеевские горы. Сенгилеевские горы в Ульяновской области получили статус национального парка недавно, в 2017 году. Примечательно, что в России парк стал юбилейным, 50-м. Охраняемые участки расположены на территории Сенгилеевского и Чердаклинского районов, а также города Новоульяновска. Обширная территория раскинулась на берегу Волги всего в нескольких километрах южнее Ульяновска. Площадь парка составляет более 43 тысяч гектаров. Сенгилеевские горы считаются одним из самых красивых мест региона и потому пользуются популярностью среди туристов. Главным украшением парка является Волга. На ее правом берегу проложено несколько туристических маршрутов. Любителей походов заинтересуют экотропы по следам сурка и Шиловская лесостепь. Маршрут до смотровой площадки на Арбугинской горе предназначен для велотуристов. Зимой можно пробежаться на лыжах по маршруту Волжский берег. В состав парка входит живописный Белоярский лес, где на песчаном Волжском берегу растут стройные корабельные сосны. В лесу обитают кабаны, лоси, косули, бобры и барсуки. Если повезет, можно увидеть солнечного орла или орлана белохвоста, занесенных в Красную книгу. В парке произрастает более 800 видов растений, часть которых относится к числу редких. На территории находятся несколько святых источников, среди которых Богомольный и Мыльников у села Тушна. Необычной достопримечательностью является останец Гранное ухо, имеющий две вершины. Белая скала, сложная из мельчайших окаменевших раковинок и скорлупок радиолярий, в обрамлении зелени выглядит очень эффектно. Визит-центр национального парка находится в городе Сенгилей. Здесь можно получить исчерпывающую информацию о маршрутах и достопримечательностях, записаться на экскурсию и купить сувениры с символикой парка. В центре проходят фотовыставки, действуют тематические кружки, проводят мастер-классы для детей. Для посещения охраняемой территории необходимо получить разрешение. Это можно сделать в визит-центре или на официальном сайте парка.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Дизайнер Луи Риар назвал купальник, состоящий из двух частей, бикини, в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 50-х годах проходили ядерные испытания. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: Вы хотели бы провести всю жизнь на плоту? А для индейцев племени Уру это норма. Они строят плоты из тростника Тотора, ставят на них хижины и празднуют новоселье. На перуанском озере Титикака насчитывается 42 искусственных острова. Общая численность Уру составляет около 3000 человек. Островной образ жизни выбрали несколько сотен из них. Острова действительно являются таковыми, поскольку с сушей их ничто не связывает. Для гостевых визитов аборигены используют лодки. Их тоже делают из тростника. К счастью, этот стройматериал в изобилии растет на берегах озера. Питаются индейцы в основном рыбой. Как они ее готовят? Разумеется, на костре, который разводят прямо на плоту. А как же правила пожарной безопасности? Огонь горит на плоском камне, который периодически охлаждают водой. Что же заставило Уру поселиться на искусственных островах? В древности большую опасность для них представляли воинственные инки. В случае угрозы нападения озерные жители просто-напросто перевозили острова вместе с жилищами на новое место. До сих пор на некоторых островах сохранились сторожевые вышки, с которых велось наблюдение. Сегодня тростниковые острова – излюбленное место паломничества туристов. Их привлекает необычный уклад жизни островитян. Правда, Уру нынче изменились. У них появились солнечные батареи, а с ними простейшие электроприборы и даже телевизоры. В островной империи действует начальная школа. Озерный народ Уру – это практическая реализация поговорки «все свое ношу с собой», даже дом, семью и школу.
0: Искатели планета.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Долгое время считалось, что Альфред Нобель не включил математику в список всех дисциплин своей премии, потому что его жена изменила ученому именно с математиком. Но это не так. Альфред Нобель не был женат.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: 8-910-547-605-11-96.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
2: Радиоискатель.

радиоискатель.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: писатели.
1: Олег Сирота. Самый известный в стране сыродел. Не самый крупный, но точно самый заметный. Свою сыроварню он открыл в 2015 году, ровно через год и один день после начала антироссийских санкций. Назвал предприятие «Русский пармезан». И одной из своих целей обозначил – научиться варить качественный твердый сыр не хуже, чем в Италии. До фермерства он был успешным IT-предпринимателем и жил на Рублевке. Зарабатывал на создании сайтов, поисковой оптимизации, занимался продажей трафика, лидов и звонков.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: 18 веке картофельные поля французского агронома Антуана Пармантье охраняли вооруженные стражники. Работали они только днем, а ночью удалялись, позволяя людям красть картошку. Воришки и не подозревали, что все это действо было пропагандой картофеля среди французов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Братске на 106.8 FM.
1: Во многих городах названия районов и микрорайонов достались по наследству от населенных пунктов, которые мегаполисы поглотили по мере своего расширения. Так в Москве появился район Биберево, в Санкт-Петербурге – Купчино, в Екатеринбурге – Изоплит. Не является исключением и сибирский город Братск, который напоминает лоскутное одеяло, сшитое из поселков, разбросанных по берегу Братского водохранилища. С административной точки зрения он делится на три района – Центральный, Подунский и Правобережный. Однако каждый из них состоит из жилых массивов, сохранивших исторические названия. Город родился вместе со строительством Братской ГЭС. Когда плотиной перегородили Ангару, возникло Братское водохранилище. Под воду ушли множество населенных пунктов. Село Братск целиком перенесли на новое место. А вот зеленый городок не сохранился. Так называлось временное поселение из 159 палаток на берегу Ангары у Подунского порога. В нем жили строители. Название города

0: искатель. Хочу все знать. Все насекомые во время полета ориентируются на свет солнца или луны. Они сохраняют такой угол, при котором освещение всегда с одной стороны. Если же насекомое летит на свет лампы, то движется по спирали, поскольку ее лучи расходятся не параллельно, а радиально.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Искатель. Вы слушаете «Радио Искатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радио Искатель».

0: вору обе руки начальнику одного министерства за совершенные там растраты. Впрочем, тот же Аль-Хаким в 2018 году вновь поставил этого человека с отрубленными руками на пост главы ведомства расходов. А в 2027 году тот даже стал визирем.
1: Восточные истории на радиоискатель.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

Радиоискатель. Хочу все знать. Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук мяу характерен для котят, подзывающих свою мать. А взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Ханс Циммер. Пираты Карибского моря.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология. Кроме того, речь идет о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Их полномочия предполагается перераспределить в более широкие и детализированные специальности. Управляющая компания

0: пояснил Бондарев. По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в 5 или 3 года. Конкретный срок зависит от классификации здания и степени износа отделки. И в завершении выпуска против компании актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека подали в суд сотрудники полиции Майами из-за фильма «Лакомый кусок», об этом сообщает издание Independent. Фильм, премьера которого состоялась в январе, основан на реальных событиях рейде по борьбе с наркотиками в Майами-Лейкс в 2016 году. Эта операция завершилась крупнейшей в истории округа конфискацией денежных средств. Несколько полицейских, участвовавших в рейде 2016 года, настаивают, что кинолента нанесла ущерб их репутации. По их мнению, создатели фильма включили в сюжет вымышленные эпизоды, связанные с полицейской коррупцией, сделками с наркокартелями и прочим. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Средневековая философия имела несколько направлений, но особое место в ней занимала схоластика, соединившая в себе религиозное мировоззрение и наследие античной философии. Основные проблемы, которые пыталась решить средневековая схоластика, по-латински просто «школа», это, во-первых, доказательство существования Бога, а во-вторых, соотношение религии с идеями человеческого разума. Отцом схоластики называют поэта и философа IX века Иоанна Эригену, создавшего единую философскую систему схоластики. Позднее основные положения разрабатывались такими выдающимися философами, как Пьер Абеляр, Фома Аквинский и Уильям Окам. Схоластика стала одной из главных дисциплин в программе первых средневековых университетов в XI-XIII веках. Истина рождалась в спорах. В то время научные диспуты были очень популярны. Основной темой споров и была главная проблема схоластики – соотношение разума и веры. В конце концов, в этом вопросе образовалось три точки зрения. Согласно первой, вера и человеческий разум абсолютно несовместимы. Вторая допускала их совместимость, но при главенстве веры. Третья полностью отделяла философию от науки, считая их независимыми способами познания. К XV веку схоластика уступает место новым философским учениям, а позже термин «схоластика» вообще становится синонимом знаний, оторванных от жизни. Однако значение схоластики велико. Она сохранила наследие античных философов и внесла огромный вклад в развитие логики и других областей науки.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Ученые смогли отследить историю появления вируса иммунодефицита человека, ВИЧ. Так называемый нулевой пациент жил в Камеруне, Африка, и заразился вирусом в 1908 году, предположительно во время охоты на шимпанзе.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

набрать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круг,

Крыму есть Ангарский перевал, через который идет дорога из Симферополя в Ялту. На перевале установлен памятник троллейбусу. В мире немного мест, где действуют междугородние троллейбусные линии, особенно в горной местности. В Крыму есть два троллейбусных маршрута протяженностью 96 километров, которые проходят через Ангарский перевал. Длиннее в мире нет. Памятник открыли в 2012 году. На постаменте красуется троллейбус «Шкода-9», который выпускали в 70-е годы. За 40 лет этот троллейбус проехал почти 2 миллиона километров и перевез 20 миллионов пассажиров. Свои рекорды имеются и у автобусного транспорта. Статистика утверждает, что протяженность 65% междугородних автобусных маршрутов не превышает 500 километров. Но есть и более протяженные. Первое место по длине занимает автобусный маршрут Санкт-Петербург-Дербент, протяженность которого составляет 2706 километров. Второе место занимает маршрут Санкт-Петербург-Махачкала, 2694 километра. Третье – Санкт-Петербург-Элиста, протяженностью 2367 километров. Рекордсмены имеются и на линиях городского транспорта. В Москве пальма первенства принадлежит автобусному маршруту номер 1133, поселок Восточный, поселок Акулово. Его протяженность равняется 34 километрам. Поездка из конца в конец длится 1.5 часа. Далее следует маршрут номер 32, аэропорт Внуково, станция Мещерская. Его протяженность 27,5 километров. Тройку лидеров замыкает маршрут номер 816, метро Калужская, ВКНЦ, протяженностью 21,5 километр. С автобусами успешно соревнуются трамваи. Самый длинный трамвайный маршрут проходит по улицам Казани. Его длина 34 километра. В Барнауле протяженность трамвайного маршрута номер 7 достигает 26 километров. В Белгороде лидирует трамвайный маршрут номер 1. Он соединяет жилой массив северо-восточного района города и удаленную пригородную промзону. Его длина 21 километр. Ну а самая большая протяженность линии метрополитена, конечно же, в Москве. Суммарная длина линии составляет 449 километров.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Запах мокрой земли, который мы чувствуем после дождя, это органическое вещество геосмин, вырабатываемое живущими на поверхности земли циана и актинобактериями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Радиоискатель.

0: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: Замки вошли в моду в средние века. В те времена жизнь была полна опасностей, и дома нередко превращались в укрепления. Чем богаче был человек, тем большему риску он подвергался. Феодальные замки представляли собой неприступные крепости размером с небольшой городок. К таковым относится замок Карнарвон. Он расположен в одноименном городе в британском Уэльсе. В 13 веке Англией правил король Эдуард I Длинноногий. Монарх отличался очень суровым нравом. Были случаи, когда придворные, опасаясь его гнева, умирали от разрыва сердца. Будучи в дурном настроении, он мог запросто вырвать клок волос у случайного встречного. Эти качества короля в полной мере проявлялись и во внешней политике. Желая усилить английское влияние в Уэльсе, он велел возвести каменный замок. К строительству приступили в 1283 году. Сооружение получилось грандиозным. Высокие стены и башни с зубцами казались неприступными. По замыслу короля, замок должен был устрашать противника, пресекая на корню даже саму мысль о его штурме. Ему удалось это сделать. Поскольку крепость прекрасно сохранилась, каждый может убедиться в этом сам. Сейчас замок Карнарвон считается одной из самых популярных достопримечательностей Уэльса. Попасть внутрь можно через ворота короля или ворота королевы. Крепость включает 9 башен, которые раньше были жилыми. Если подняться на стены, можно убедиться, что толщина некоторых из них достигает 6 метров. Карнарвон был построен настолько прочно, что пережил множество других замков и простоит еще многие века.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Мозг не чувствует боли. При проведении большинства операций на открытом мозге пациент остается в сознании. Только так хирурги могут быть уверены, что когнитивные функции не страдают. Перед вмешательством в мозг не вводят анестезию. Она ему не нужна.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Почти 40% территории Дагестана занимают горы. Причем республика может похвастаться великолепной коллекцией вершин четырехтысячников. Мечтой альпинистов является рекордсмен Базар Дюзю с высотной отметкой 4466 метров. Особняком стоит гора Шалбуздак высотой 4142 метра. У дагестанцев она считается святой, поэтому на вершину поднимаются не только туристы, но и обычные паломники. Гора находится на самом юге Дагестана, почти у границы с Азербайджаном. Ближайшим селом является Мискинджа. Оно расположено у подножия горы с северной стороны и является стартовой точкой маршрута восхождения на Шалбуздак. Перед подъемом следует иметь в виду, что лето в Дагестане жаркое, но уже на высоте 1500 метров температура падает до плюс 15 градусов, а на вершине она не превышает плюс 8 градусов. От села путь лежит к святилищу Эренлар, где находится могила святого Сулеймана. Паломники делают здесь первую остановку, совершают обряд и только потом двигаются дальше. Если до святилища еще можно доехать на внедорожнике, то следующую часть пути придется преодолеть пешком. Тропа приводит к базовому лагерю, расположенному на высоте 2500 метров. Здесь находится мечеть и столовая, где туристы и паломники могут попить чаю и перекусить. Отсюда начинается самая живописная часть маршрута. Очередную остановку делают возле источника Замзам, вода в котором считается целебной. Даже летом поверхность воды может быть покрыта корочкой льда. Выше начинаются марсианские пейзажи, а все из-за красного цвета пород и разреженного воздуха. На маршруте есть место, где исполняются желания. Для этого достаточно попасть монеткой в нишу в скале. А еще имеется грехометр, узкая щель, через которую нужно протиснуться. Получается не у всех. На финишной прямой придется преодолеть почти вертикальный ход. Зато на вершине открывается завораживающая панорама. Говорят, что для верующих 7 восхождений на вершину Шалбуздага приравниваются к паломничеству в Мекку.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Ледокольное судно является 100% русским изобретением. В 1864 году кронштадтский купец Крепнов срезал носовую часть у парохода «Пайлет» так, чтобы он мог взбегать на лед и обламывать его.
3: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Ну вот исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен.

0: искатели.
1: Имя Павла Буре в 90-е годы знал каждый. Российский хоккеист, который играл в Америке, был одинаково любим по обе стороны океана. Он родился в 1971 году в семье 17-кратного чемпиона Советского Союза и призера Олимпийских игр по плаванию Владимира Буре. Его дед Валерий – известный тренер по плаванию, а корни восходят к основателю знаменитой часовой фирмы Павел Буре. В семье детей воспитывали при помощи спорта и строгой дисциплины. И с режимом, и с тренировками Павел был знаком с самого раннего детства. Правда, отец разрешил ему самому выбрать вид спорта, и будущая легенда оказалась в школе хоккея ЦСКА. Буре дебютировал во взрослой команде уже в 16 лет и забросил за нее первую шайбу в первой же игре. Он стал чемпионом СССР в 18, а в 20 отправился покорять НХЛ. Его первой командой в Северной Америке стал Ванкувер Кэнекс. В первом же сезоне Павел получил приз как лучший новичок и прозвище «Русская ракета». Следующие два сезона и вовсе стали самыми результативными в карьере. Буре стабильно набирал более 100 очков и довел свою команду до финала Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Буре провел 12 сезонов, сыграл за это время 702 матча и набрал 779 очков. В 2012-м его включили в зал хоккейной славы. Также Павел стал первым российским хоккеистом, чей игровой номер навсегда был выведен из использования командой НХЛ. В январе 2017-го он вошел в список 100 величайших хоккеистов за всю историю лиги. При этом Буре всегда оставался российским хоккеистом. Он начал выступать еще за юниорскую сборную СССР. В 90-м году стал чемпионом мира, потом чемпионом Европы и дважды завоевывал олимпийские медали в составе национальной сборной. А в 2016-м он даже отказался от американского гражданства.
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Метформин. Широко распространенный противодиабетический препарат. Получают из сирени. В средние века сирень использовалась для лечения симптомов болезни. В наше время известный как сахарный диабет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Перми на 98 FM.
1: Река служит украшением любого города. Пермь – не исключение. Город протянулся вдоль берега Камы на десятки километров. Трудно поверить, но из Перми по Каме можно попасть в 5 морей – Каспийское, Белое, Черное, Азовское и Балтийское. Удачное место для города выбрал капитан-поручик артиллерии Василий Татищев. В 1720 году Петр I отправил его на Урал, чтобы основать завод по выплавке меди и серебра. С тех пор Пермь словно магнит притягивает ярких, талантливых людей. В этом легко убедиться, если посмотреть список почетных граждан города. К таковым, например, относится инженер Николай Гаврилович Славянов. Он приехал в Пермь в 1883 году работать на пушечном заводе и вскоре прославился изобретением электрической дуговой сварки. До наших дней сохранился его дом. Земляки поставили изобретателю памятник. Его именем назвали улицу и политехнический колледж. Благодаря Каме Пермь был торговым городом, поэтому среди почетных граждан есть немало купцов. Но прославились они не только успешной торговлей. Купец Петр Шевкунов был членом правления общества спасения на водах. Купцы Василий Хотов, Дементий Базанов и Александр Кропачев курировали детские приюты. Григорий Каменский был попечителем общественной богадельни. Космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов тоже являются почетными гражданами Перми, хотя в городе не родились и не жили. А все потому, что совершили посадку в Пермском крае, после полета, во время которого Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. С тех пор в городе появились улицы Леонова, Беляева, Королева, Циолковского, а также шоссе космонавтов. Но и до посадки легендарного экипажа связь Перми с космосом была очень прочной. Первым космонавтом, оказавшимся на пермской земле, стала собака «Звездочка». Она приземлилась в Чайковском районе. Вслед за ней полетел Гагарин. Пермский техникум железнодорожного транспорта окончил будущий космонавт Виктор Савиных. Но главное, в советское время в городе действовало 19 предприятий ракетно-космической отрасли.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Народная мудрость «много думать вредно» нашла научное подтверждение. Исследователь из научного института исследования мозга и биофака Московского государственного университета пришли к выводу, что люди, которые слишком нагружают свой мозг, чаще становятся алкоголиками. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Один из возможных вариантов ограничения соцсетей для подростков в России – цифровая идентификация пользователя. Об этом газете.ру рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Сим-карта оформляется по паспорту. С 14 лет она может быть оформлена уже на самого подростка, и оператору видно, сколько ему лет. До 14 родитель мог бы указывать, что номер используется ребенком, и тогда в системе появлялась бы соответствующая отметка, на основе которой можно ограничивать доступ к отдельному контенту, отметил эксперт. Он допустил, что в перспективе ограничения могут быть связаны не только с сим-картой, но и с самим устройством. Во время путешествий за границу россияне все чаще используют комбинированный подход к оплате, совмещая банковские карты, наличные, QR-коды и цифровые сервисы. Об этом газете «Известия» сообщила руководитель компании Easy Payments Татьяна Гусева. По словам специалиста, российские туристы отдают предпочтение нескольким способам оплаты с целью снизить размер комиссии, риски отказов и вероятность остаться без средств в критической ситуации. При этом эксперт отметила, что одним из самых популярных решений стала оплата с помощью системы быстрых платежей. В некоторых странах, таких как Турция, Таиланд и Вьетнам, путешественники могут оплачивать покупки рублями через приложение российских банков. Однако Гусева предупредила, что этот способ еще нельзя назвать универсальным, так как условия зависят от конкретной торговой точки и банка. И в завершении выпуска режиссер Владимир Кот рассказал ТАСС о росте интереса к семейным тематикам и женским историям. Кот объяснил, что сейчас появилось множество женщин-режиссеров, которые поднимают собственные проблемы в кино. «Мне кажется, что в наше турбулентное время нет ничего важнее семьи, и это тенденция, к которой мы идем», — поделился кинематографист. Как отметил режиссер, сейчас российские фильмы очень разные. Он считает, что очень важно иметь разнообразие в кинематографе. Это как меню. Есть салат, первое, второе и десерт. Сравнивать такие фильмы между собой невозможно, рассказал артист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня поговорим о выражении «накрыться медным тазом». Обозначает оно полный провал и фиаско, бесславное окончание какого-то дела. Медным тазом может накрыться бизнес, проект, планы, мечта, старания, да что угодно. Выражение это настолько распространено, что у него, как водится, есть несколько вариантов происхождения. Самые вероятные восходят к искусствам. Первое – к театру. В греческом и римском театрах, чтобы обозначить окончание спектакля, били в таз. Зрители слышали звук и понимали, что вот теперь уж точно конец. Вторая версия связана с литературой. Ее принято считать наиболее вероятной. Герой Сервантеса, Дон Кихот, на голове носил медный таз. Его он отвоевал у цирюльника, которого принял за язычника. Рыцарь печального образа даже не подозревал, что вместо шлема у него на голове сосуд для бритья. Считается, что именно после того, как Дон Кихот надел на себя таз, он окончательно потерял связь с реальностью. С тех пор все, что накрывает обычный медный таз, ждет печальный.

0: имеет значение.
1: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайз» заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

слушаете «Радио Искатель».

Ничего интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты посмотри.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: Историки утверждают, что коневодство зародилось в Средней Азии в 4-м тысячелетии до нашей эры. Тогда люди впервые начали приручать диких лошадей и использовать их в хозяйстве и военном деле. В окрестностях города Ош сохранились наскальные изображения лошадей, созданные более 2000 лет назад. Лошадь для кыргызов почти священное животное. В кыргызском языке имеется более десятка слов, которые характеризуют лошадей разного возраста, от новорожденного жеребенка и подростка до взрослого скакуна. Наибольшую ценность имеют жорго – иноходцы, бег которых отличается плавностью. Благодаря этому всадник меньше устает. С глубокой древности конь для кыргыза – символ благополучия. Это не только транспортное средство, но также источник кожи, мяса и кумыса. С 2014 года Кыргызстан ежегодно проводит всемирные игры кочевников. При таком почитании лошадей у этих животных не может не быть высшего покровителя. У тюркских народов таковым считается камбарата. Выражение «лошадь камбара» означает высшую степень похвалы. Такой конь не просто самый лучший, он приносит удачу. Согласно преданию, камбар был отличным табунщиком. Ему удавалось собирать лошадей, которые близко не подпускали к себе других людей. Утверждают, что это он придумал метить лошадей специальным знаком – тавро. А еще говорят, что камбар первым стал готовить кумыс и научил готовить других. Со временем камбары стали считать божеством, покровителем табунщиков, коневодов и лошадей. Его канонизировали и причислили к лику святых. Изображают камбара в виде старца с белой бородой, в белом халате, с длинным шестом в руке, верхом на коне по имени Акжал. Белая грива. В астрономической мифологии кочевников есть звезда Камбар, которая олицетворяет астральное тело святого. К нему обращаются за помощью, когда выводят породы новых лошадей, при покупке животных и даже когда просто не удается собрать табун. Камбар в помощи никогда не отказывает.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

искатель. Хочу все знать. Капля дождя, которая весит в 50 раз больше комара, не может убить его. Конечно, при условии, что комар находится в полете. Все дело в том, что насекомое не взаимодействует с каплей воды, то есть она не распыляется от удара, а деформируется, обтекая объект. Поэтому импульс, который получает объект, небольшой. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Паулина Андреева. «Оттепель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

Радиоискатель. Вы слушаете Радиоискатель. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.

0: Искатели планета.
1: Как вы думаете, что связывает Сальвадора Альенде и генерала Аугусто Пиночета, помимо борьбы за власть? Оба они родились в городе Вальпараисо. Этот небольшой городок находится в Чили на берегу Тихого океана. Он раскинулся на побережье просторным амфитеатром в обрамлении живописных холмов. Дома в городе выкрашены в яркие цвета, что создает атмосферу праздника. Испанские конкистадоры во главе с Диего де Альмагро высадились в этом месте в 1536 году. Они вытеснили с побережья индейцев и основали порт. Долгое время он был крупнейшим в Латинской Америке. В Вальпараисо свозили золото, которое добывали в Перу. По этой причине частыми гостями порта были пираты. Благодаря торговле Вальпараисо процветал. Сюда ехали на заработки эмигранты из Англии, Франции, Германии. Они строили дома каждый на свой манер, оставляя материальный отпечаток в облике города. До наших дней сохранились извилистые мощеные улочки, поместья, многочисленные таверны на побережье. Все это создает колоритную атмосферу старины. В 2003 году центр города был признан историческим наследием ЮНЕСКО. Туристы приезжают сюда, чтобы посетить лучший в стране морской музей. В городе принято прогуляться по многочисленным пешеходным дорожкам, прокатиться на фуникулёре, с которого открывается захватывающая панорама. На новом пирсе действует большой рынок. По утрам рыбаки привозят сюда свой улов. В это время пирс превращается в филиал музея ихтиологии. В Вальпараисо все дышит стариной, морем и безмятежностью. Местные жители ласково называют свой город Вальпо.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Изначально лосины были частью мужской парадной одежды и изготавливались из лосиной кожи. Отсюда их название.
0: Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

0: Россия 360. Удмуртия. Национальный парк Нечкинский. В России насчитывается около 60 национальных парков, открытых для туристов. Один из них, Нечкинский, раскинулся на территории Удмуртии. Он занимает обширную территорию на юго-востоке республики, включая Воткинский, Завьяловский и Сарапульский районы. В его состав входят долина в среднем течении Камы и берег Воткинского водохранилища. Суммарная площадь охраняемых земель составляет около 20 тысяч гектаров. Единственный нацпарк Удмуртии был основан в 1997 году на берегах Камы для сохранения в первозданном виде живописных урочищ, гор и родников. В местных реках и озерах водится много рыбы, леса богаты грибами и ягодами. По парку проложены экотропы. Круглый год действует база отдыха. Зимой можно покататься на горных лыжах. Большой популярностью пользуются Сидоровы горы, где можно отыскать окаменевшие отпечатки древних растений. На территории Нечкинского парка насчитывается более 900 видов животных. Крупные млекопитающие представлены медведем, лосем, кабаном. Разнообразен мир пернатых, которых насчитывается около 190 видов, что составляет 70% от представленных в Удмуртии. В водоемах парка водится 36 видов рыб. Это 80% всей ихтиофауны республики. В Красную книгу внесены такие виды рыб, как бёрш, не путать с ершом, обыкновенный таймень и стерлядь. Среди редких пернатых значатся черный аист и большой кроншнеп. Неподалеку от парка расположены города Ижевск, Сарапул, Воткинск и Чайковский, что обеспечивает транспортную доступность. Памятниками природы являются урочища Нечкино, минеральный источник Макаровский и устье реки Сивы, где нерестятся ценные виды рыб. На территории парка археологи обнаружили стоянки древних людей времен палеолита, бронзы и железного века. Памятником архитектуры считается Крещенская Богоявленская церковь, возведенная в XIX веке. Туристам предлагают не только пешие, но и конные маршруты, проложенные по самым красивым местам парка.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Однажды в Испании во время игры команд второй лиги Сан-Исидро и Олимпико Каранте за 3 минуты до окончания матча игроки обеих команд были настолько недовольны судейством, что взяли арбитра в кольцо. Дело шло к драке. Однако в этой непростой ситуации судья, сохраняя полное спокойствие, достал красную карточку и показал ее сразу обеим командам. В итоге на скамейку отправились 22 футболиста. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый очиститель воздуха Xiaomi справляется с аллергенами в квартире за 60 минут. Компания Xiaomi представила умный очиститель воздуха Midjet Air Purifier 6. За 2 часа работы он, как утверждает производитель, может удалить почти весь формальдегид из воздуха квартиры средних размеров, а за час почти все аллергены и другие загрязнители. Midjet Air Purifier 6 оборудован комплексной системой очистки воздуха. В ее состав входят 2 раздельных модуля и пара вентиляторов, прокачивающих практически до 12 тысяч литров воздуха в минуту при уровне шума до 26 дБ. Внутренняя конструкция прибора включает первичный фильтр для крупных частиц, антибактериальный слой, формальдегидный фильтр, кассету с нанофильтром и еще блок химических абсорбций в сочетании со слоем для ультрафиолетовой стерилизации, необходимый для уничтожения вирусов и бактерий. По заверению производителя, за 2 часа работы новинка удаляет до 99% формальдегида из воздуха при площади помещения от 49 до 84 квадратов. Для мониторинга характеристик окружающего воздуха используется несколько датчиков. Они следят за температурой и влажностью, содержанием частиц, формальдегида и пыли. Вдобавок, Air Purifier 6 совместим с экосистемой HypoOS и может работать в связке с другими устройствами умного дома. Новинка поступит на рынок КНР 13 мая. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, откуда появилось выражение «мартышкин труд». Свое начало оно берет в басне Крылова «Обезьяна». По сюжету мартышка видела, как много и тяжело работал крестьянин. И видела, как люди его благодарили и восхищались его трудом. Животное захотело такого же признания. Мартышка нашла тяжелый чурбан и целый день перетаскивала его с места на место. Но почему-то желанной похвалы она так и не дождалась. В самой басне выражения «мартышкин труд» нету. Его предложил критик Дмитрий Писарев. Он был так вдохновлен басней, что захотел как-то иносказательно обозначить вот такую имитацию бурной

0: своей деятельности. Фраза в итоге прижилась. Теперь так говорят в ситуациях, когда хотят подчеркнуть напрасные старания, не приносящие никому пользы. Согласитесь, дельцов, которые придумывают бесполезные занятия, мы встречаем почти каждый день.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний Rise иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстройзаказчик Development». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Евровагонку, пропитки, лаки. Их товары тоже здесь, в магазине «Эколес».
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в «Эколес».
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в «Эколес».
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Более 95% лососей, которых выращивают на фермах, глухие. Основная причина заключается в веществе, добавляемом в воду для ускорения роста рыбы.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала писательница Гузель Яхина. Гузель Яхина родилась в Казани в 1977 году. Ее детство прошло в семье врача и инженера, но главными людьми, определившими ее судьбу, стали бабушка и дедушка. Бабушка Раиса Шакировна была учительницей русского языка и литературы, вернувшаяся после ссылки из Красноярского края. Дед преподавал немецкий. Их история, их опыт, их возвращение к жизни после страшных лет – все это позже ляжет в основу ее книг. До 12 лет Гузель свободно говорила по-татарски. Потом родной язык постепенно ушел, остался лишь в бытовой речи, в звуках детства. Она училась в физико-математическом лицее, в художественной школе, изучала французский, немецкий, итальянский. А после школы поступила на факультет иностранных языков Казанского пединститута, пошла по стопам бабушки и деда, выбрав профессию педагога. В 1999 году Яхина переехала в Москву. Долгие годы она работала в рекламе, занималась маркетингом и пиар. Но внутри уже зрело другое. Она поступила на сценарный факультет Московской школы кино. И именно там, как учебная работа, начал складываться ее первый роман. Осенью 2013 года в журналах «Нева» и «Октябрь» появились ее первые рассказы, а в 2014-м «Сибирские огни» опубликовали главы будущей «Зулейхи». Роман «Зулейха. Открывает глаза» вышел в 2015 году. Это история татарской женщины, которой довелось пережить коллективизацию и сталинские лагеря. Рукопись долго не находила издателя. Ответы приходили только отрицательные. Но книга все же увидела свет и стала событием. Ее несколько раз переиздавали, увеличивая тиражи. Зулейха получила большую книгу, «Ясную поляну» премию «Книга года», а в 2020 году была экранизирована в формате сериала. Второй роман «Дети мои» вышел в 2018 и рассказывал о судьбе российского немца в раннем СССР. Тексты для «Тотального диктанта» того же года «Утро», «День», «Вечер» стали частью этой книги. Третий роман «Эшелон на Самарканд» посвящен детям голодающего Поволжья 1921 года. А в марте 2025 года вышел «Эйзен» – роман о великом режиссере Сергее Эйзенштейне. Сегодня Гузель Яхина живет в Алмате. Ее книги переведены на десятки языков. Она лауреат премии правительства России в области культуры. Ее имя известно далеко за пределами страны. При этом в каждом ее романе звучат отголоски той самой истории, которую она впитала в детстве. История бабушки, вернувшейся из ссылки, история народа, история страны, увиденная через судьбу одного человека.
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать. Как правило, в автомобилях марки Porsche ключ зажигания расположен слева от руля. Сделано это отнюдь не для левшей, а для удобства первых автогонщиков. По правилам первых автогонок Лимана, водитель должен был добежать до машины, запрыгнуть в нее и начать движение. Соответственно, такое расположение ключа зажигания обеспечивало гонщикам преимущество на старте.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: The Neck. Реальность кусается.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3-79-49.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Россия в марте увеличила импорт контактных линз из США до максимальной с 2022 года суммы. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Копейка рубль бережет».
3: Россия в марте увеличила импорт контактных линз из США до максимальной с 2022 года суммы – почти 4 миллиона долларов, подсчитала РИА Новости, по данным американской статслужбы. Так, Российская Федерация ввезла американские контактные линзы на 3 миллиона 700 тысяч долларов против 1 миллиона 300 в феврале. Импорт подскочил почти в 3 раза в месячном выражении. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с декабря 2022 года, когда импорт достиг 4 миллиона 300 тысяч долларов. По итогам марта Россия стала 7-м крупнейшим покупателем контактных линз из США. В топ-10 также вошли Япония, Канада, Великобритания, Германия, Китай, Южная Корея, Нидерланды, Бельгия и Австралия.
2: Деньги дороги, как память.
3: Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Цена снизилась на 15% на конец апреля, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе. Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние цены на него с 30 апреля снизились на 15% по сравнению с 30 марта. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на огурцы также упали на 4,5%, добавили в Союзе. Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли помидоры и бананы. Цены снизились на 3,2 и на 2,4, соответственно.
2: Идея на миллион.
3: И в завершении выпуска. Средняя зарплата новых сотрудников в России в среднем составляет 96,5 тысяч рублей. При этом она растет быстрее, чем трудовые доходы работников с большим стажем, подсчитала РИА Новости по данным статистики. Так, средняя заработная плата сотрудников, которые работают в компании менее года, составила за октябрь прошлого года 96,5 тысяч рублей. При этом еще двумя годами ранее она была 71 900. Таким образом, зарплата увеличилась на 24 1600 рублей или на 34% быстрее, чем у специалистов с более продолжительным стажем работы в одной компании. При этом новые сотрудники-мужчины получали в прошлом году в среднем 114 800 рублей, а женщины 76 800. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Абакане на 96FM.
1: Абакан – это непрерывная череда аллей и парков. В скверах можно увидеть даже пальмы с попугаями. Фантастика? Ничуть. Это торговцы развешивают на веревках красочные пляжные полотенца. Разве в Абакане есть море? Моря нет. Зато есть реки Абакан и Енисей. Правда, от города их отделяют непроходимые заросли. Где тогда воспользоваться полотенцами? На дренажном канале в парке культуры и отдыха. Там можно не только понежиться на пляже, но и с ветерком прокатиться по водной глади на вейкборде. А еще в Абакане есть два парка топиарного искусства. Что это такое? Видели когда-нибудь кустарники или деревья, подстриженные в виде жирафа или медведя? Это и есть образцы топиара, который считается высшим пилотажем садоводческого мастерства. Один парк называется «Вдохновение», а второй – «Сад мечты». Это настоящие райские уголки. В тени деревьев звучит легкая музыка. В живописных зарослях спрятано множество укромных павильонов, беседок и домиков, где можно уединиться и отдохнуть от суеты. В саду «Вдохновение» есть кафе, где лакомятся морковными котлетами с курагой, биточками из чечевицы и десертом под названием «Талган с черемухой». Посетители непременно фотографируются на фоне Эйфелевой башни. Ее копия высится в саду мечты. Весной в японском саду можно полюбоваться цветущей сакурой, а летом покачаться в гамаке на берегу Журавлиного озера. Создателем парков является абаканский менеджер Денис Сафронов. Ландшафтный дизайн он изучал по книгам. Потом перешел к практике. Сделал горку, водопады, живые изгороди. Набравшись опыта, в свободное время занимался благоустройством городского парка. Ему помогала команда единомышленников. Постепенно сад мечты приобрел свой уникальный вид. Сейчас Денис Сафронов работает над созданием леса-сада, задача которого – обеспечить продуктами вегетарианцев.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Британская шпионка Филлис Латур, следившая за нацистами во Франции, передавала союзникам сообщения при помощи вязания, вывязывая на полотне шифрованные коды.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Внедорожником называют автомобиль повышенной проходимости, который обеспечивается за счет большого дорожного просвета, а также ведущих передних и задних колес. Еще недавно к таковым относились транспортные средства, использовать которые на дорогах общего пользования было запрещено. Такие машины были слишком тяжелыми. Однако прогресс не стоял на месте, и внедорожниками стали легковые машины, способные ездить по дорогам без покрытия или вовсе без дорог. В СССР плеяду легких внедорожников открыл ГАЗ-69. Серийный выпуск машин стартовал в 1953 году, а завершился в 1973. Первые образцы носили название «Труженик». В народе машину любовно называли «Газик», «Бобик» и «Козлик». Бобиком за характерный внешний вид, а козликом из-за того, что машина резво подпрыгивала на неровностях. «Газик» ездил по снегу глубиной 30 сантиметров и по разбитым грязным дорогам, которые были доступны только грузовым внедорожникам. Увы, частникам ГАЗ-69 в СССР не продавали. Следующей легендой отечественного автопрома стал УАЗ-469, который ласково называли «УАЗиком». Это был основной командирский автомобиль советской армии, рабочая лошадка у геологов. Машину производили с 1972 по 2010 годы. В 1974 году на обычной серийной машине удалось подняться на Эльбрус до высоты 4200 метров. Серийный УАЗ-469 установил мировой рекорд по вместимости легкового автомобиля. В него втиснулось 32 человека. УАЗик также был недоступен частным лицам. Первым народным внедорожником стал ВАЗ-2121 «Нива». Первая машина сошла с конвейера в 1977 году. Производство продолжается и поныне. Клубы любителей «Нивы» существуют в Великобритании, Германии, Финляндии. Финны организуют сафари на «Нивах». Во время поездки возникает чувство гордости за российский автопром, поскольку на практике выясняется, что «Нива» – настоящий автомобиль для бездорожья. Он запросто преодолевает придорожные канавы, въезжает на крутой борт карьера, спускается с горы по грязи и огромным валунам, пробивается по лесным зарослям. Дороги ему точно не нужны.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Компания «Кольт» до сих пор выпускает легендарный револьвер образца 1873 года. Много лет назад оружию было дано прозвище «Миротворец». Его создавали для американской кавалерии, однако самое широкое использование модель получила во времена Дикого Запада. «Миротворец» пользовался популярностью среди шерифов, ведь их работой как раз было следить за спокойствием в городках. К тому же в шестизарядном «Кольте» использовались патроны такого же калибра, что и в винтовках. А это упрощало жизнь любителям обоих видов оружия.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: очень достоверно. Но дело в том, что за удачу и счастье у наших предков отвечал Белобог. Поэтому корни слова «авось» поищем в другом месте. Лингвисты склоняются к мнению, что оно образовалось, когда слились союз «а» и указательная частица «осе». Эта пара в современном русском звучала бы как «а вот». И так как произносить «аосе» неудобно, между ними появилась буква «в». Что касается значения, то тут все еще запутаннее. Есть версия, что изначально «авось» было где-то между «надысь», «намедни» и «давича» и означало «недавний период времени». Потом слово стали использовать для обозначения будущего с той оценкой, что может случиться, а может и нет. Другой вариант слова использовалось в качестве противопоставления. Еще не случилось, авось случится. Но вот в какой момент авось стал сочетать в себе одновременно веру в лучшее, надежду на удачу и безалаберность с безответственностью? Никто из специалистов до сих пор так и не ответил. Но авось со временем и с этим разберутся.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать. Петр любил медицину и собственноручно удалял людям больные зубы. В кунсткамере хранится коллекция из 32 вырванных им зубов.
1: Хочу все знать.
0: Радио Искатель.

0: искатели. Константин Хабенский был признан самым популярным российским киноактером за первые 15 лет 21 века. И наградили его таким громким званием не кинокритики, жюри или зрители. Сделали это аналитики компании «Яндекс», которые подробно изучили статистические данные обо всей отечественной киноиндустрии за этот период. На старте карьеры Хабенского были все положенные вехи. Учеба по совету родителей в авиационном техникуме, работа полотером, дворником, уличным музыкантом и монтажником в небольшом театре. Там ему начали давать роли в массовке и привили любовь к сцене. В 28 лет Константин поступил в театральный институт и начал развиваться в профессии. Роль, которая сделала его знаменитым, оперативник Игорь Плахов из сериала «Убойная сила». Но настоящей звездой Хабенский проснулся после премьеры фильма «Ночной дозор». Его Антон Городецкий стал всероссийским любимцем, а на Константина посыпались предложения новых ролей, просьбы об интервью и участии в различных телевизионных проектах. Чуть позже он сыграет Костю Лукашина в продолжении «Иронии судьбы» и Александра Колчака в ленте «Адмирал». Но пик карьеры Хабенского совпал с личной драмой. От онкологического заболевания скончалась его первая жена Анастасия. Константин сосредоточился на маленьком сыне, работе и новом детище. В год смерти супруги он основал именной благотворительный фонд, который через 15 лет стал одним из самых крупных и уважаемых в стране. Фонд помогает детям с онкологическими и другими заболеваниями мозга. Сам Хабенский сейчас руководит Московским художественным театром имени Чехова. Много снимается. А в 2018 году представил свою первую картину в качестве режиссера. «Собибор».
1: Наши искатели.

радиоискатель. Хочу все знать. Знаменитые белые буквы на холме в американском Лос-Анджелесе установили в 1923 году. Каждая была высотой в 15 метров и шириной в 9. А вместе они представляли собой рекламу недвижимости в районе Голливуд. Изначально надпись «Hollywoodland» постепенно лишилась окончания «land». Оставшиеся буквы стали главным символом американской киноиндустрии. Планировалось, что этот рекламный знак будет стоять всего полтора года. Однако скоро уже исполнится 100 лет, как он возвышается над городом. «Хочу все знать». Искатель. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в телеграм-канале. Отмечается, что космонавтам предстоит провести масштабную работу за бортом МКС, установить новое оборудование и вернуть результаты уникальных экспериментов. В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс МС-34» успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции. Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3-5 лет. При этом требовать за это дополнительную плату она не имеет права. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Согласно статье 36 Жилищного кодекса, все лестничные клетки и пролеты считаются общим имуществом. Управляющие компании или ТСЖ лишь получают плату за их содержание. Данные взносы легко найти в квитанциях под строкой «Содержание и ремонт жилого помещения». Однако из таких средств также финансируется текущий ремонт подъездов, пояснил Бондарь. По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в 5 или 3 года. Конкретный срок зависит от классификации здания и степени износа отделки. И в завершении выпуска создатель сериала «Маша и медведь» Олег Кузовков снимет полнометражную картину по мультфильму. Об этом сообщает издание «Variety». Кузовков рассказал, что его команда представит мировой аудитории обновленное видение героев «Маши и медведя», сохраняя добродушную комедийную манеру оригинала. Он планирует завершить работу над полнометражным фильмом к концу 2028 года. Мультфильм «Маша и медведи», напомним, вышел в январе 2009 года. Его транслировали на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, стран Латинской Америки и Среднего Востока. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Историками одежды и моды, а есть и такие. Считается, что остроконечная обувь появилась где-то в странах буддийско-ламаистского толка, на рубеже древнего мира и средних веков. Примерно тогда ее стали носить и в Индии, и в Монголии. А чуть позже остроносые туфли проникли на Ближний Восток и в Египет. Восточная традиция носить обувь с загнутыми концами имеет три равнозначных объяснения. Первое. Исследователь Вольфганг Брун в своем труде «История костюма от древности до наших дней» утверждает, что остроконечные туфли на мягкой подошве были придуманы именно в Индии, в первую очередь буддистами. Якобы такие туфли не портили траву. Зачастую на них вешались колокольчики, дабы отпугивать от идущего насекомых.

0: загнутыми носками попала в средневековую Европу и на Русь и стала отличительной особенностью рыцарей и русских князей.
1: Восточные истории на радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Древние римляне использовали одну руку, чтобы показать числа до 100, и другую, чтобы показать числа больше 100. Используя обе руки, они могли сосчитать до 10.

0: Майкопском районе Адыгеи есть поселок Каменномостский. Его хорошо знают любители активного отдыха. Сюда приезжают со всей России, чтобы полюбоваться узкой хаджохской тесниной, которую пробила в скалах река Белая, и каскадом водопадов на ручье с необычным названием Руфабго. Их невозможно сравнить с Ниагарой, они невелики, зато очень романтичны и в большинстве своем доступны. Сегодня это одна из туристических визитных карточек республики. Протяженность ручья Руфабго не превышает десяток километров. Водный поток бежит вниз по узкому ущелью среди живописных зарослей бука и пышной травы. На своем пути вода 16 раз падает с уступов, образуя водопады. Большие и малые, полноводные и не очень. Всех объединяет одно – они красивы и располагают к отдыху и медитации. Каждый водопад имеет собственное имя. На высоте в 829 метров шумит водопад грандиозный. Ниже расположен сухой. Согласитесь, странное название для водопада. Еще есть глубокий, детский, скромный и лёлькин. Водопад «Чаша любви» бурлит на высоте 560 метров. Ниже его сменяют девичьи косы, которые нередко путают с девичьей косой. Коса в единственном числе, который находится еще ниже. Дальше идут камнепад, сердце Руфабго, каскадный и шум. Водопадный марафон завершают три братца, расположенные на высоте 425 метров. Чтобы подняться от нижнего водопада к верхнему, придется преодолеть 404 метра. У каждого водопада свой характер. Шум можно услышать издалека. В центре потока сердца Руфабго лежит каменная глыба в форме сердца. Над камнепадом грозно нависают каменные уступы. Обычные туристы поднимаются по оборудованной тропе до водопада Девичьей косы, седьмого по счету снизу. Чтобы подняться выше, требуется специальное снаряжение. Но и этого бывает достаточно, чтобы оценить всю прелесть Руфабго и понять, что водопады не только красивое зрелище, но и место силы. Падающие струи воды, подобно потокам энергии, наполняют тело силой и заряжают севшие в городе аккумуляторы.
1: Искатели. Россия.

Радио «Искатель». Хочу все знать. Современные пассажирские самолеты во время 9-часового полета используют от 50 до 75 тонн кислорода. Столько же кислорода вырабатывает до 50 тысяч гектаров леса в процессе фотосинтеза. Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Шакен Блю. Игла.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня узнаем значение крылатой фразы «а все-таки она вертится». Считается, что ее произнес в 1633 году известный астроном, философ и физик Галилео Галилей. Суд инквизиции под страхом смерти заставил его публично отречься от убеждения, что Земля вращается вокруг Солнца. Ученый это сделал, но на самом деле взглядов своих не поменял. Он был до конца жизни уверен во вращении Земли. И однажды, топнув ногой, он сказал: «И все-таки она вертится». Правда, никаких достоверных доказательств, что Галилей произносил эти слова, нет. Народная молва стала приписывать ему это выражение уже после смерти. А в печатном виде оно появилось через 100 с лишним лет после отречения. Однако ж, кто теперь будет разбираться в таких тонкостях? Фраза «и все-таки она вертится» прочно связана с именем Галилео Галилея и вошла в повседневный язык как свидетельство исключительной убежденности в своей правоте.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать. После изобретения Бенджамином Франклином громоотвода в середине 18 века на громоотводы возникла мода. Их устанавливали не только на здания, но и на зонтики, и даже на дамские шляпы.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Знаменитый предприниматель-промышленник Демидов не родился в Барнауле, не жил в нем, но именно ему город обязан своим существованием. Напоминанием об этом служит Демидовский столб. Памятник появился на Демидовской площади в 1839 году. За основу взяли обелиск, который в 18 веке установили в Санкт-Петербурге в честь побед графа Румянцева. В Барнауле стоит масштабированная копия, поскольку высоту с 21 метра уменьшили до 14. Обелиск сложили из 12 блоков гранита. Камень добыли и обработали в Колыванской области, а потом по рекам Чирыш и Обь на плотах доставили в Барнаул. Памятник поставили на чугунные опоры. На постаменте укрепили памятные доски. На одной из них написали: «Колывано-Воскресенские заводы основаны статским советником Демидовым в 1725 году. Вступили в собственность императорского величества в царствование императрицы Елизаветы в 1747 году. Специально для обелиска на Гуревском заводе изготовили чугунный барельеф Демидова. Акинфий Никитич Демидов был талантливым предпринимателем, но преследовал не только личные, но и государственные интересы. За свою жизнь он построил 17 железоделательных и медиплавильных заводов. Когда на Алтае открыли полиметаллические руды, Демидов получил монопольное право на строительство рудников. В 1744 году он открыл Барнаульский сереброплавильный завод, который был оборудован по последнему слову науки и техники и послужил толчком к основанию и развитию города. Сегодня Демидовский завод является памятником архитектуры и туристическим объектом. В 1918 году власти решили демонтировать Демидовский столб, а из материалов сделать памятник погибшим революционерам. Чтобы разобрать гранитные блоки, в стыки заливали расплавленный свинец, но обелиск оказался слишком прочным. Удалось только снять мемориальные доски, а барельеф Демидова, как образец чугунного литья, передали в краеведческий музей. На обелиске укрепили новую мемориальную доску, на которой написали, что памятник посвящен столетию горного производства на Алтае.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Радиоискатель. Хочу все знать. Южноамериканским индейцам для того, чтобы обуться, нужно было просто прогуляться по лесу. Там нетрудно было найти дерево под названием гевея. Именно из него получают каучук. Индеец мог обмакнуть ноги в сок этого дерева и дождаться, пока оно застынет. В итоге получались настоящие галоши. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Так, давайте по порядку.

0: Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
0: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Если принять во внимание все добродетели, которых требуют от слуги, то много ли найдется господ, достойных быть слугами?
2: Бомарше, драматург. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: За разработку теории относительности Эйнштейна из года в год неоднократно номинировали на получение Нобелевской премии крупнейшие физики того времени. Однако премия ему была присуждена только за объяснение фотоэффекта. Свою Нобелевскую речь, однако, Эйнштейн посвятил именно теории относительности.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Искатель. Хочу все знать. Во дворе Татевского монастыря в Армении, построенного в 895 году, стоит качающийся столб. Правильная восьмигранная каменно-бетонная колонна «Монолит». Ее высота 15 метров. Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете «Радиоискатель».

воздуха больше с открытыми окнами. Ездить быстро, слушать музыку громко. Небо синее, море мокрое. Решение сразу, сцепление плавно. Рваное сердце ничем не замажешь. И, кстати, деньги в жизни не главное. Деньги не главное в жизни, Маша.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: начальник!
1: Правила искателей. Если вашего ухода никто не заметил, скорее всего, вы ушли не зря. Лев Толстой. Для радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Шприц, которым колют бывалого в фильме «Кавказская пленница», называется шприц Жанне. Его объем может достигать 500 мл. На самом деле он предназначен не для инъекций, а для дренирования, промывания полостей и выкармливания. Использовать большой шприц в «Кавказской пленнице» предложил Юрий Никулин. Он же принес его из цирка.
0: «Хочу все знать».
2: Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Картель колумбийского наркобарона Пабло Эскобара оперировал огромным количеством наличных денег. По рассказу его брата Роберто, они тратили $2,500 ежемесячно только на резинки для перевязывания пачек купюр. Примерно 10% наличности терялось из-за крыс, откусывавших уголки купюр в хранилищах.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Муслим Магомаев. По следам бременских музыкантов.

0: Искатель.
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.
1: Искатель. Искатель.

Правила искателей. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Михаил Жванецкий для радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Летаем, летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

Радиоискатель. Хочу все знать. В колледже Антуана де Сент-Экзюпери прозвали лунатиком, потому что он часто и подолгу смотрел на звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Мумий тролль. Питер FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: правила искателей.
1: Драма – это жизнь, из которой при монтаже вырезаны скучные куски. Альфред Хичкок, режиссер, для радио «Искатель».

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй

Радио Искатель. Хочу все знать. В колоде карт у каждого короля есть свой исторический прототип, обозначающий одного из четырех великих людей прошлого. Так, король пик – царь Давид, король треф – Александр Великий, король червей – Карл Великий, а король бубей – Юлий Цезарь. Хочу все знать. Слушайте «Радио Искатель».

Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.

0: и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-ши-сдоб. В бой идут одни старики.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: В спорте ни в коем случае нельзя останавливаться. Когда соперники равны, результат может оказаться случайным. Надо быть на голову выше. Анатолий Тарасов. Для радио «Искатель».

0: живем.
1: Искатель. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.
2: Один за

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Если знаешь, за что любишь, то это уже не любовь, а хорошие отношения. Владимир Высоцкий. Для радио «Искатель».
2: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

Есть мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом

0: привел. Не облатками путь мой усеян, а облаками. Не глухим коридором уйду я, а млечным путем.
1: Радиоискатель.

0: радио «Искатель». Хочу все знать.
1: В одной тонне воды Мирового океана содержится 7 миллиграммов золота. Общая же сумма данного драгоценного металла в водах океанов составляет 10 миллиардов тонн.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

слушаете «Радио Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я не думаю ни о прошлом, ни о будущем. Принимать все решения нужно сегодня. И каждый момент нужно проживать сейчас. Сергей Сельянов на радио «Искатель».

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?

0: кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Радио «Искатель».